0: мама дара.
1: Das Lied für die Mama.
0: Die Storovku na svet rodila.
1: Ein Englisch habe ich noch Muttertag. Weil eigentlich hatte die Mama jeden Tag Muttertag, oder? Natürlich.
0: Как-то раз пошли мы с ним на дело, в деле был вор, а на шухере я. Вор оторвался, а я не успела, и уголовка стащила меня. Вор оторвался, а я не успела.

имени начальник бил меня надсмотрщик. Сказывай, сука, с кем в деле была. А я отвечала гордо и смело: это душевная тайна моя. А я отвечала гордо и смело: это душевная тайна моя. Мама, мама, если вора встретишь, скажи, что воровка в тюрьме умерла. А умирая шептала при этом: милый мой мальчик, не выдам тебя. А умирая шептала при этом: милый мой мальчик, не выдам тебя.